дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать сто.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. Больше слов не говори, я понял все, прости, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди, иди. Но то, что не любила ты меня, прошу,

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе —

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

фарфоровая кожа, весенняя помада. Румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коробкой шоколада и торта.

и томиком стихов. От ужаса свободы народ влезал на крыши, толпа хотела зрелищ без всяких дураков. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазели той прекрасные черты. Она была из ГУМа, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты.

Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч. Москва.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянск. Базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

фарфоровая кожа, весенняя помада. Румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коронавирусом.

Она дожди любила и кофе с молоком, а ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком, в себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазели той прекрасные черты. Она была из гума, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в гуме, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты.

0: на милую грезетку из сада чуйли.
1: Реклама.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
4: Жми больше всех на этой неделе.
3: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
5: Категория 18+.
6: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
7: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
8: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю. Планету мебели.
7: Да здесь космический выбор и земные цены.
9: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

в зеленом балахоне ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чуда сотворил.

городов, на полустанках, на перронах. Она держалась за любовь, они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
3: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
2: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
4: Акция действует до 31 июля.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

фарфоровая кожа, весенняя помада. Румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа

Она дожди любила и кофе с молоком, а ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком, в себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазели той прекрасные черты. Она была из ГУМа, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты.

На милую брезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую брезетку.

Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч. Москва.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня, иди. Но то, что не любила ты меня, прошу,

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня.

вечер за окном, и лес в зеленом балахоне ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чуда сотворил.

летящих городов. На полустанках, на перронах она держалась за любовь. Они расстались на вокзале, он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодным росил.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
6: Радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера серебряной века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
3: Говорила

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

В доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Я маленький.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: мою ты продала. Любовь мою ты продала.
1: Музыки много, шансон один.

лес в зеленом балахоне, ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил. Играла музыка за стойкой, а он смущался и курил.

держалась за любовь. Они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

там, где свет в окне горит, дом там, где ты согрет и стол накрыт.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

фарфоровая кожа, весенняя помада. Румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коробкой.

Она дожди любила и кофе с молоком, а ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком, в себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазели той прекрасные черты. Она была из гума, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в гуме, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты.

0: реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
2: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
3: Акция действует до 31 июля.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч. Москва бизнес ланч.

это там, где свет в окне горит. Дом там, где ты согрет и стол накрыт.

сене ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чуда сотворил.

летящих городов. На полустанках, на перронах она держалась за любовь. Они расстались на вокзале, он долго что-то говорил. Над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо

0: октябре. Купай вечер в сентябре.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один век. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня, иди. Но то, что не любила ты меня, прошу,

В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Однако.
1: Капля за каплей, вот вам и море, капля за каплей, вот и река. Так же и в жизни радость и горе часто зависят от пустяка. Валерий Курас на радио «Шансон». Мимолетная встреча на незнакомой ветке тоже может быть судьбоносной. Об этом Ольга Алмазова и Михаил Барский на радио «Шансон».

0: Барсун.
1: 15 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Право безвизового режима въезда граждан Китая в Россию продлено до 2027 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. В соответствии с указом, слова «до 14 сентября 2026 года включительно» заменяются словами «до 31 декабря 2027 года». Напомню, Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027-го. Граждане России с обычными паспортами смогут въезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей или транзита на срок до 30 дней без оформления визы. Отмечается, что такое решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией. Роспотребнадзор посоветовал работодателям уменьшать продолжительность рабочего дня сотрудников, если температура в офисе превышает определенные значения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, при наличии кондиционера рекомендуется поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. Если климатического оборудования нет, рабочий день следует сократить на 1 час при достижении 28 градусов, на 2 часа при 29 и на 4 часа при температуре выше плюс 30. Для тех, кто трудится на открытом воздухе, действуют отдельные правила. Тем временем жара в Москве закончится уже завтра. Со вторника в столице начнется похолодание с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщил главный специалист метеоновости Татьяна Позднякова. Она отметила, что к концу рабочей недели температура опустится ниже климатической нормы. По ее словам, во вторник при грозе возможны порывы ветра 15 метров в секунду. Практически такая же погода сохранится и 22 июля. В конце рабочей недели станет еще прохладнее. В пятницу минимальная температура в Москве опустится ночью до 12 градусов. Дневная составит плюс 20, плюс 25. В заключении выпуска курс валют. Доллар 78 рублей 40 копеек. Евро 89 рублей 90 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте. В студии Ольга Шадрова, а в эфире радио «Шансон», программа «По заявкам только для вас». Это дневной выпуск, и сразу приглашаю вас поучаствовать. Плюс 7-909-955-103-0. Ну и по традиции давайте заглянем в календарь событий. Сегодня неофициально отмечается День леденцов на палочке. В этот день принято вспоминать любимое с детства лакомство, которое бывает в самых разных вкусах, цветов и форм, и даже съесть леденец на палочке. Благо, что их можно купить. И еще день дневного сна отмечается. Официальное разрешение вздремнуть днем и отдохнуть без угрызения совести. Но нам, знаете, не до сна. Да, программа «По заявкам», она без вас-то и не состоится. Плюс 7-909-955-3-0. А обращайтесь через портал МАКС, через смски, ну или оставляйте в специальной форме на нашем сайте radioshanson.ru. Ну и давайте с сообщения начнем. Да, сейчас сидят на природе, отдыхают, жарят жаркое и передают привет и то, что любят огромную свою семью. Это мамочку Ольгу Фомичеву, любимого мужа Павла Гордиенко, сыновьям Денису и Елисею огромный привет. Это Елена.
3: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся.

какой сегодня праздник отмечается еще? Ну, понятно, дело, что неофициально. День хождения по бордюрам. Это легкий, забавный праздник для прогулок по бордюрам. Но, наверное, он отмечается там, где это все-таки бордюры, а не по ребрике. Мы здесь рады любому поводу для радости, поэтому обращайтесь. +7 909 955 103 и 0. На этот номер не надо звонить, на него нужно писать и отправлять ваши сообщения через портал Макс, через смски. Ну, или можно обращаться через наш официальный сайт radioshanson.ru. И давайте поздравим, да, именинников, пожалуйста, родную, любимую мамочку Настю с прошедшим днем рождения. Вчера ей исполнилось 46 лет. А Даниил Жумов желает всего самого доброго. 23 июля будет 38 лет, как живут вместе родные мои. Это Галина с Сергеем Игошевы. Я хочу им пожелать счастья, здоровья, любви, мира. И пусть про них, для них прозвучит красивая песня. Конечно же, звучит она, уже звучит в эфире «Радио Шансон». Наталья Брещук, Паньшина, Волгоградская область. Ну и поздравляю Надежду Владимировну с днем рождения. Здоровья, счастья, любви. Ну и самое главное, чтобы побольше было людей, которые вас будут поздравлять через программу по заявкам на радио «Шансон».

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
2: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Все правильно. Продолжается программа по вашим заявкам только для вас на радио «Шансон». И вновь призываю вас стать соучастниками, соавторами. Давайте так. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь именно по этому номеру. Звонить не надо. Надо писать. Через портал МАХС, через СМС или же через наш официальный сайт radioshanson.ru. И не забывайте, пожалуйста, указывать, от кого и для кого, чтобы мы знали вас хотя бы поименно, а уж не в лицо. Ну и пишет нам Елена Хабарова. Отдыхают они в прекрасном Краснодарском крае, солнышко, так и просит передать всем огромный прибрежный привет. А особенно привет своей доченьке Юле и зятю Сергею. И вам тоже огромный привет. Так, берегите себя, мажьтесь кремами, не сгорите ни в коем случае. Привет Евгению, я его очень люблю, все у нас будет хорошо. Это супруга Наталья из Санкт-Петербурга. Ну и Константин передает огромный привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желает всем легкой недели.

Я убеждена, что у вас есть хорошее настроение, и вы готовы им поделиться через программу по заявкам только для вас на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0 – это номер для связи. Пишите, да, через портал «Макс», ну или через смс-ки. Привет, Яне Орлове от Арины Мурашко. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И вот так вот 60 раз, представляете? Вот так бывает же. Передно. Большой, огромный даже привет от Лолиты. Летит из города Черемхово. Любим мужчине Александру в город Ангарск. Очень-очень соскучилась. Жду тебя домой, Александр. Мне кажется, что нужно прислушаться и прям не теряя ни минуты метнуться. Передаю привет огромный своим коллегам, поварам. Это Маша, Ксюша. Мы классная команда. Всем мирного неба, здоровья, успехов в нашем нелегком труде. Это Ольга Калинина из Анапы.

0: На радио «Шансон» реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение.

Иванова. Он, кстати, вам желает много-много здоровья, ну, наверное, еще и терпения. Сегодня у моих соседей Ирины и Володи Шлепугиных 41 год совместной жизни. Хочу поздравить их с этой датой и пожелать всегда оставаться такими же светлыми и позитивными людьми. Это поздравление от Ланы из Самары. Ну что ж, программа по заявкам продолжается. Я напомню наш контактный номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Как там говорится, успейте поучаствовать. Да-да, пишите через портал Макс, через СМС или же оставляйте сообщение на нашем официальном сайте radioshanson.ru.

Евгению Никифорову летит следующий привет от жены Дины, да. И надо сказать, что, Женя, вас Дина очень-очень любит, знаете об этом. Приветы для любимой Елены Викторовны из Уссури-Сибирского, передает Сергей. Привет маме Ирине, Анатолию и дедушке Виктору, это любящая доча Дарья. Ну что ж, программа по заявкам, да, пока еще продолжается.

Всем любви, счастья и здоровья, а также поздравляет своего брата и его девушку, потому что у них скоро будет маленький ребеночек, да. Огромный привет свекрови Ирине, свекру Федору, сыночку Леша и Полине. Едем в машине из Арани Энбаума. Полина гостила в Санкт-Петербурге, а завтра вот уезжает домой в Красноярск. Полиночка, знаете, что вас всегда ждут в гости? Это Екатерина. Привет Кириллу Михееву. Пусть в твоей душе всегда светит солнышко. Не унывай, не унывай. Это самое главное. Все лучше у тебя еще впереди. Мы очень тебя сильно любим. Это мама, папа и сестренка. Екатерину Александровну Казанцеву с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и исполнения всех-всех-всех желаний. Мы, конечно же, ко всем поздравлениям присоединяемся. Пусть у вас будет побольше радости и поводов для улыбки каждый день. На этом программа по заявкам подошла к своему завершению. Если вдруг вы не услышали свое сообщение, то обращайтесь в вечерний выпуск программы только для вас в 21:00 по Москве. С вами Ольга Шатрова. Услышимся в следующем часе.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

быть может, снегом на окне, цветным узором.

16 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. В документе официально закреплен особый статус и общественная значимость профессии учитель. Гарантировано обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы и бесплатная юридическая помощь. Учителям, впервые приступившим к работе, будет гарантировано наставничество минимум на год. Также в указе сказано, что педагоги будут пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами бесплатно, а учителям со стажем от 25 лет будет присваиваться звание «ветеран труда». Россия заметно нарастила импорт пива из Китая. В первой половине года объем закупок превысил 25 миллионов долларов. Это более чем на 40% выше прошлогоднего уровня. Теперь Россия входит в число крупнейших покупателей китайского пива. При этом импорт из Европы сократился после повышения пошлин на алкоголь из недружественных стран. Например, поставки немецкого пива в мае упали втрое. Россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным опроса, на первом месте по популярности шахматы. В них играет каждый третий опрошенный, каждый 12-й респондент назвал судоку. Шашки выбирают 9% опрошенных, сообщается на сайте центра ВЦИОМ. 37% из них предпочитают собираться для игры вместе с партнером, 18% играют дистанционно, 33% играют с программой на устройстве. Кроме того, выяснилось, что почти каждому второму человеку не хватает времени на интеллектуальные игры. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 28, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, температура воды в Москве-реке плюс 19. Дожди начнутся уже завтра, рано утром, и продлятся 2 недели. Температура воздуха во вторник и среду около плюс 25 днем. В заключение, курс валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Да поправят мне гитаристы. Седьмая струна, это же самая тонкая, да? Точно, да? А вот народная мудрость гласит, где тонко, там и рвется. И не случайно, что именно седьмая струна олицетворяет человеческую душу. Александр Розенбаум написал песню, которая, мне кажется, является и инструкцией по применению. Вот что значит договориться на берегу. В студии Ольга Шатрова. Рада, что мы с вами на одной волне. Жить

правильный такой. Ах, ошибки каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Просто я устал.
1: Кто-то не может без любви, а кто-то не представляет свою жизнь без руля и без дороги в закаты. В середине часа Дмитрий Малыгин перенесет нас на 30 лет назад, чтобы подарить повод для гордости. Да, не пропустите рубрику «Дави на газ» на радио «Шансон».

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор. Выбор и земные цены.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Баталии о судьбе российского автопрома, наверное, не угаснут никогда. Сегодня предлагаю немного окунуться в историю этого самого автопрома. Ровно 130 лет назад в России показали первый отечественный автомобиль. Это был настоящий инженерный эксперимент. На Нижегородской ярмарке в 1896 году Яковлев и Фрезе представили машину, которая по уровню локализации могла бы дать фору многим современным моделям. Прямо все свое родное. Что умел этот прадедушка? Ездить со скоростью 20 км в час, тормозить, поворачивать и кипятить воду в моторе. Да-да, кипение было не поломкой, а технической фишкой. Так двигатель уберегал себя от перегрева. Мощность – скромные 2 лошадиные силы, зато характер – боевой. Управление напоминало квест. Никакого привычного руля, только кочерга. А для изменения передачи натягивали ремни трансмиссии рычагами. Судьба этого автомобиля оказалась драматичной. После смерти Яковлева проект почти заглох, а Фрезе пришлось заказывать детали за границей. Забавно, что в 1996 году энтузиасты по единственному фото и описаниям собрали реплику машины, словно вернули часть нашей общей истории. Такой была первая глава российского автопрома. Немного безумная, очень искренняя и по-своему гениальная. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +1 25. Наслаждайтесь жизнью. Звонки

0: многочасовые концерты, легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

обжигал. Михаил Бурляш победил страстью само солнце. Я же хочу напомнить вам, что лето создано для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими и любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагаем отправиться с Ваней Лисициным. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». В его репертуаре десятки красивейших и зажигательных песен. Так что приходите, это информация для лиц старше 12 лет.

0: Самсон.
1: 17 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Президент Владимир Путин наградил Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Награда присуждена за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. В Автовазе спрогнозировали рост авторынка в России. В 2026 году он будет на уровне 2025 и составит 1 400 000 машин. В 2027 может вырасти до 1,5 миллиона штук. Об этом журналистам заявил вице-президент по продажам компании Дмитрий Костромин. По его словам, в следующем году холдинг ставит цель занять на рынке долю в 25%. Сегодня Автоваз начал серийное производство обновленной «Лада Нива». Сообщалось, что при сохраненном дизайне модели в машине появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. Из Петербурга в Калининград планируют запустить круизный лайнер вместимостью до 2500 человек. Длительность перехода составит от 24 до 30 часов с ночевкой на борту. На лайнере также предусмотрена перевозка автомобилей и вся необходимая инфраструктура для комфортного путешествия. Сроки реализации проекта напрямую зависят от готовности порта, который возводит Министерство транспорта России. Власти города отметили, что это поможет наладить способы сообщения между городами. В России установили день хоккея 22 декабря. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Дата выбрана не случайно. Именно 22 декабря 1946 года прошли первые игры чемпионата СССР по хоккею. Победителем тогда стала московская «Динамо». Инициатива направлена на популяризацию и развитие хоккея. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань сегодня стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 28, ветер западный 1 метр в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 19. Мария Деева, радио «Шансон».

0: душа, полевая почта и заявки служивых.
1: И вы слышали песню, мою песню Алексея Филатова, президент Союза офицеров группы «Альфа». Орден за любовь. А еще она у меня называется «Я пишу тебе письмо». На самом деле, это вот песни из моей молодости, когда не было никаких электронных ящиков, не было соцсетей, но были вот эти конвертики, вот эти письма. И знаете, я эту песню поставил специально сегодня. Почему? Потому что я вот буквально на днях получил по соцсети, письмо электронное, с историей. Мне на самом деле пишут по разным вещам. В основном, как правило, задают вопрос, как поступить в группу «Альфа». Иногда даже спрашивают, а не можете ли вы быть гарантом, там, посодействовать как-то? Ну, к сожалению, когда я человека не знаю, претендента, мне тяжело как бы за него поручаться, поэтому я говорю, извините, ребят, но надо просить ветеранов, силовых структур там, ну, где на самом деле вас хоть немножко знают. Часто спрашивают, какие нормативы надо сдавать, сколько раз подтягиваться. Иногда, кстати, просят спеть, например, на стихи песню. Кстати, вот у меня есть песня такая, 200-й, я ее не стал ставить. Она называется «Исповедь 200-го». Кто не знает, 200-й — это человек, который погиб. Я не стал ее ставить на шансоне, потому что она, ну, мягко выражаясь, очень грустная. Вот сколько я ее не пел, сколько я ее не исполнял, это вот, честно сказать, ком в горле постоянно. Иногда, например, вот сейчас недавно парень написал мне, рассказал там про себя, о том, как они там служат, а он, в принципе, в штурмовом подразделении служит, и говорит, напиши ты такие красивые стихи, нравятся твои песни, напиши стихи. Я говорю, ну, немножечко о себе, какие-нибудь курьезных случаев, что-нибудь такое шутейное, попробую написать. Но иногда вот приходят истории, которые я хочу поведать вам сегодня. Она связана, вы знаете, вот с письмом. Мы как-то в передаче однажды говорили, что вот в данной ситуации, мы вроде в 21 веке, но вот, в принципе, жизнь вносит свои коррективы там, в правила ведения боевых действий. Там, мы знаем, что сейчас практически отказываются от какой-то тяжелой техники, от танков, там еще чего-то. То есть приходит там на смену основной вид это БПЛА. Также вот, в принципе, мы какой-то откат делаем, так как, в общем-то, для того, чтобы не демаскировать себя в зоне боевых действий, запрещено вообще пользоваться электронными средствами связи, в том числе телефонами. И, ну, так скажем, как бойцы выходят из этого, и ребята, которые помогают, в общем-то, как-то, ну, жизнь немножко делать такой благопристойной, многие люди с гражданки пишут письма. И вот, в принципе, вот одна такая история, я хотел рассказать, которая случилась буквально накануне Дня Победы, и как бы вот для этого случая, наверное, лучше не придумать. Один из ветеранов СВО, уже, в общем-то, как бы по... так скажем, по ранению, уйдя как бы из активных боевых действий, пришел в медицинский колледж проводить, ну, такой типа урок мужества. Зовут его Юра, служил в батальоне БАРС-8, позывной Хабаровск. Кстати, все происходит в Хабаровске, на его родине. И пришел он не с пустыми руками. Он принес листочек бумаги, такой потертый, достал из кармана кителя, ну, видно, что он носил его не один месяц, а может быть и не один год. Такой близкий сердцу. И рассказал, что вот какой-то момент, в самом начале его карьеры, он получил письмо от незнакомого совершенно человека. И этот человек была девятиклассница, причем из его краев, как бы. И он говорит, ну, такие теплые слова написала, что я вот как бы как талисман этот конвертик постоянно носил. И вы не поверите, представьте, в какой-то момент он видит девочка за первой партой, у нее слезы потекли. Он подходит и говорит, как тебя зовут? Она говорит, меня зовут Катя. Он говорит, о, слушай, так вот девчонку звали точно так же, Катя. Она говорит, вы знаете, это я, та девятиклассница, которая вам написала письмо. И вот спустя три года, мы с вами встретились вот в такой обстановке. То есть, ну, в принципе, ну, расплакалась, наверное, полкласса. Дорогие друзья, так вот, мы с вами для этого встречаемся в этой передаче, чтобы послушать такие истории, рассказать такие эти истории, написать об этих историях, передать всем приветы. Чтобы передать приветы, надо написать в МАКС и СМС-ки, по СМС-ке написать. +7 909 955 1030. +7 909 955 1030. Сюда писать, не звонить. А чтобы позвонить и выйти в эфир и на всю страну рассказать свою историю, рассказать, где вы служили, передать приветы, надо позвонить по телефону 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Набирайте, я вас слушаю.
0: Катюша на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Место встречи боевых товарищей.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». И сегодня по обычаю мне помогает Ольга Шатрова.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Дорогие друзья, ну, сразу перейдем, в принципе, к звонку. У нас постоянный слушатель Александр Анатольевич Ажнакин на второй линии. Александр Анатольевич, добрый день.
3: Добрый день.
1: Ну, рассказывайте из своего Подмосковья, как давно вы служили, чем служба запомнилась?
3: Ну, я служил 69-71 год, войска ПВО обслуживали это самое, самолеты. Я был взводе связи, был начальником станции. Это уже на второй год. Ну, вот хочу рассказать. Раз я тут много слышал про самоволки,
1: Ну, а что еще надо вспоминать? Ну, пьянку и самоволку.
3: Нет, пьянок не было. Только самоволки. У нас, во-первых, в дивизионе вообще никому за два года не давали это самое.
1: Увольнительное?
3: Увольнительное, да.
1: А что вам там в Приморском крае, крае выйдешь за забор, и медведь тебя за это самое грызли, загрызет?
3: Нет? Медведя не видел, а с волком встречал.
1: Ну вот, тем более.
3: В общем, так. Меня, значит, один раз дело было зимой. Мне, значит, сообщают. Там приехали, это самое, по твою душу. Беги быстрее, это самое, на свою точку. Ну и побежал я, там, наверное, не знаю, километра два бежать. Зима была. Прибегаем, мой командир взвода у меня в станции сидит, а холодно было. Я весь этот, от меня пар валит. Ты где, говорит, был? Я говорю, да здесь, да-да, я, говорит, вижу, как ты здесь был. Смотри, говорит, как в парной. Ну, в общем, взял меня, увез. На следующее поймал он меня ночью. И на следующее, значит, построение, часть уже самое, вызывает меня командир дивизиона, полкомбик, не помню, как фамилия. Ну и говорит, вот так и так. Значит, надо тебе, я, говорит, тебе даю 5 суток ареста. Там начали сыпаться, кто пять, туда-сюда, кто 3. В общем, он насчитал 18 суток мне ареста.
1: Да столько не дают. Давай. В одни руки столько не дают. Это же беспредел.
3: Ну вот не дают, но я говорю то, что было. Он значит, это самое, вот вызывает меня, это самое, перед строем так и так. В общем, объявляю. Ну, я не помню, правда, сколько он суток сказал. В общем, иди, говорит, в казарму, собирай мыльные, самые бритвенные свои принадлежности и это самое, и на губу. Я говорю, ой, спасибо, говорю, хоть отдохну. Он пожевал губами, ничего не сказал. Ладно, я пошел собирать. Дохожу, значит, до казармы, захожу, только зашел в нее, бежит водитель его. Срочно, говорит, давай, говорит, ничего не бери, говорит, срочно едем, говорит, на точку. Я говорю, что такое?
1: Связь давать.
3: Не могут включить станцию.
1: Я угадал. Вот какая связиста судьба.
3: И что интересно, там же все человеку объяснили. Это самое, как включать.
1: Если не, ну это понятно. Александр Анатольевич, у нас не бесконечный эфир, давайте к концу уже подходить. Что вас, вернули на станцию, вы все починили?
3: Ну хорошо, в общем, меня два раза пытались посадить, так и не посадили.
1: Потому что вы был незаменимый связист. Александр Анатольевич, большое вам спасибо за звонок. Будем рады слышать вас и в дальнейшем в эфире. А я, дорогие друзья, хотел еще сказать, что вот вообще вот почему-то самые активные в нашем эфире это ребята, хочу сказать, которые служили, когда только я родился, вот в 69-м году. Почему-то вот помнят все, рассказывают эти истории. А так было бы здорово услышать вот, ну, что-то свежее, что-то вот, ну, таких историй, ну, масса, очень много. Поэтому давайте, друзья, кто имеет отношение к этим историям, не только пишите мне в соцсети, но и пишите нам в Макс или по смс-очке +7 909 955 1030. И звоните в эфир, как сейчас вот начнется музыка. 8-495-223-5550. Жду вас, дорогие друзья.
0: Катюша на радио Шансон. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
7: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
6: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
7: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
8: Акция действует до 31 июля.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Пусть твой

0: Катюша на радио Шансон.
1: И я вот забыл еще до начала программы. У нас есть постоянная слушательница Галина. Она написала сообщение. Вот прям радует, когда, знаете, еще не начали, еще даже песня моя первая не прозвучала. Здравствуйте, Катюша. Сегодня понедельник, и по традиции вам пишу. Последнее воскресенье июля, кстати, напоминаем, что мы в нашей программе чествуем различные годовщины военные. Так вот, 26 июля отмечается день ВМФ, и хочется поздравить всех с наступающим праздником. Особенно моих дорогих, любимых моряков подводного флота, отца и мужа. Отец Юрий Михайлович служил в Мурманске, муж Владимир Васильевич в Кронштадте. По традиции встреча однополчан в парке Северная Тушина. Я так понимаю, что 26 числа. Повезло. А у нас на первой линии Григорий Мартиросович Мартиросян. Григорий Мартиросович, наш старинный друг.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая передача. Здравствуйте, слушатели этой передачи великолепной. Кстати, с праздником морского флота. Поздравляю всех. Я, правда, к этому не был приближен в армии, но все равно поздравляю всех бывших и настоящих. Да я все хочу найти своих однокурсников, с которыми я учился в Саратовском военном училище МВД СССР имени Дзержинского. Трехгодичные курсы. Вот. Начало обучения 1969 год, а окончание обучения 1972 год. Вот. Хотелось бы встретить их хотя бы в эфире, как-то услыхать. Вот. Значит, военное училище МВД СССР Дзержинского, 2-й батальон, 2-й взвод. Ребят, которых помню. Алло.
1: Да. Ну а что-то вспоминается за службу, не знаю. У вас чисто мужской коллектив был или вот как сейчас в институтах?
2: Чисто мужской, нет. Ну, курсанты такого серьезного училища, конечно.
1: А сейчас чисто вот, мужской. Ну, сейчас ребята вместе с девчонками учатся.
2: Да, тогда не было. Вот, и хотелось бы встретить, я там по фамилии назову, может, кто-то отзовется на мой адрес, там, который я оставил бы, как бы. Это 2-й батальон, 2-й взвод. Вот, 69-72 год, Саратовская МВД СССР Дзержинского, трехгодичная, на проспекте Московском, там, значит, недалеко от площади Ленина, училище и от железнодорожного вокзала. Ну, могу назвать фамилии, значит, там, однокурсников по взводу. Это такие ребята, как Аверин Вова, Соснин Саша, вот, Гордеев Юра, Шульгин Витя, Цветков Женя, Зайцев, Лисицкий. Может, ихние дети слушают эту передачу. И, ну, как бы рассказали бы своим дедам. И внуки уже взрослые, наверное. И хотелось бы еще, как бы, чтобы услыхали... Ребята, я служил еще в Мурманской области, поселок Серебрянка. Хотелось бы мне, чтобы меня услыхали ребята, Эдик и Костя, операторы связи. Ну, вот. И как бы хотелось бы за эти 10 лет, что я все время звоню, хоть кто-нибудь откликнулся или написал мне письмо по этому адресу.
1: Григорий Мартиросович, а теперь самое главное. Мы идем нетрадиционно. Так как мы не можем давать ваш номер мобильного телефона, у вас нет электронной почты, но нам никто не запрещает дать ваш реальный почтовый адрес, почтовый ящик, и как в моей вот песне «Я пишу тебе письмо», которое в начале эфира прозвучало, просто вам взять, написать письмо. Диктуйте письмо, свой адрес.
2: Конечно.
1: Да, диктуйте свой адрес.
2: Краснодарский край, Кучевский район, станица Кучевская. Успеваете?
1: Да, конечно, пишем.
2: Да. Станица Кучевская, Краснодарский край, Кучевский район. Улица Ленинградская, 138. Мартиросяну Григорию.
1: Краснодарский край, Кучевский район. Станица Кущевская, улица Ленинградская, 138. Григорий Мартиросович, спасибо вам за звонок. А вы, дорогие друзья, я вот еще раз вам напоминаю, хочу маленькую историю совсем рассказать вам чуть-чуть. Вы знаете, 4 года назад в одной такой войсковой части, там, ну, такой учебный центр, с небольшим концертом выступал. И ко мне подошел парень, буквально, он прям рядовой был. И, ну, так поговорили, он говорит: знаю о вашем творчестве, очень как бы вас уважаю. И говорит, вот у меня вообще такая идея появилась. Я вот сейчас буквально, мы сейчас доучиваемся и идем как бы на линию боевого соприкосновения. Я как талисман, кто-то себе там какой-то талисман в карман, там кто-то монету берет, кто-то письмо. А я хочу вам отдать. И взял у себя вот такие на липучках нашивки с фамилией, имя, отчество, передал мне для того, чтобы, в общем-то, это все было у меня. И я ему дал свой телефон, мы еще года два, наверное, списывались, но, к сожалению, последние два года я его не слышу. Не хочу его фамилию, как говорить, в эфир, но если он меня или его друзья слышат, пусть он о себе напомнит, пусть меня успокоит, что он жив-здоров, с ним все хорошо. А вы, дорогие друзья, звоните по телефону 8-495-223-5550. Жду ваших историй с нетерпением.
0: Катюша на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.

0: дай бог.
1: Катюша на радио «Шансон».
2: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Так, у нас на второй линии Виталий Харченко. Он был на «Шансоне» не один раз, но в столе заказов. У нас первый раз новичок, хотя служил давно, в 79-81 году. Виталий, добрый день. Рассказывайте, где служили, в каких войсках?
3: В войсках ПВО служил. Весна 79-го, весна 81-го мобилизовался. И это самое... Сначала возил командир полка, потому что ну, категории не у всех были легковые. В основном грузовики это были. БЦ у меня был в армии. Поэтому посадили на эту машину. Ну, почти год служил в полку, потом дослужил в долгопрудном штабе корпуса. Уже там... остаток.
2: Вот странно, а вы права в школе получали, как у нас такой, раньше была такая УПДК называлась, не знаю, как
3: расшифровывать. От военкомата посылали, учился от военкомата перед армией, вот, дали категорию С, а потом успел, получил категорию Б, потому что на УАЗике.
2: И это, изменило вашу судьбу, вы сразу начали начальника возить.
3: Ну, так сложилось, я сам не просился.
2: Так, и что приходит вам на ум? Какая история? Расскажите.
3: Ну, самоволки у вас тут в теме была. У нас, конечно, они тоже были. Вот, и всякие разные тоже случаи были. Мне вот вспомнился случай, как я лет через 10, я в дальнобое всю жизнь работаю до сих пор. Угу. Вот, и был случай, там один из товарищей, кем я служил, он сам с Белоруссии. Я был в командировке в Белоруссии и проезжал недалеко от его дома. Но адресами, конечно, менялись, когда демобилизовались, чтобы связь какая-то была. Mm-hmm. Вот. И заехал к нему в поселок. Вот, домой, дом его нашел там. Зашел, мне говорят, Миши нет, говорит, а я, где он есть-то? Ну, говорит, в баню пошел там, в общественную. Я говорю, а где баня-то? Ну вот так, тут рядом недалеко. Ну, поставил машину возле дома, пошел в баню, зашел в помывочную. Там, ну, человек 8-10 было, увидел его, сидит спиной. Подхожу по плечу ему. Я говорю, мужик, спинку потрешь. Надо было видеть его глаза, когда он повернулся.
2: Нормальная встреча после 10 лет, так скажем, разлуки в бане встретились.
3: Вот. Ну, конечно, встретились, обрадовались. Потом к нему домой пришли, конечно, посидели, отметили встречу, все там по вспоминали, посидели.
2: Ну, вы вот по графику-то ехали, так, груз довезли вовремя или на пару дней пришлось притормозить?
3: Не, все по графику, все вовремя, все сделал как надо.
2: Отлично.
3: С этим, как говорится, делом это все нормально, как говорится, проблем никогда ни у кого не бывает. Ну, зачем людей подводить? Просто запас есть по времени езды. Немножко побыстрее поедешь, и немножко лишнего времени образовывается.
2: Ну, видите, классно, как дальнобойщик. Не просто ждешь звонка, сидишь. А можешь так мимо ехал, проехал. Повспоминали, посидели в бане, спинку потерли. Попарились с веничком. Виталий, большое спасибо вам за звонок, дорогие друзья. А я вам напоминаю, что в нашей передаче можно не просто слушать хорошую музыку, а в принципе в ней поучаствовать. Для этого в наш любимый «Макс» или смс-очка обычной по стариночке по телефончику +7 909 955 1030 можно написать письмишечко, поздравить, напомнить нам о каком-нибудь дне или рассказать какую-то историю. Но лучше всего сейчас взять телефонную трубочку и набрать нам 8 495 223 5550, и я вас выведу в прямой эфир с вашей незабываемой историей.
1: Катюша на радио «Шансон». Место встречи боевых товарищей.

застыла, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея противопоказания, необходимо...

0: пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
3: Вот и у нас на второй линии Геннадий Паршин.
4: Да,
3: Геннадий,
4: да.
3: Добрый день. Рассказывайте, где когда служили, чем служба запомнилась?
4: Добрый день, Алексей. Значит, служил в погранвойсках 82-84. Поселок Нива, Эстония. Вот. На берегу Финского залива, скажем так. Вот. Застава у нас была небольшая. Всего лишь у нас там ПТН, посттехническое наблюдение. Вот там. И фланги, соответственно, там по 15 километров туда-сюда. Вот. А интересное, например, ну там очень много интересных каких вещей было. Ну, например, такой был курьезный случай. Вот. Мы приезжаем, мы со стрельбищ. Дороги там очень пыльные. И мы после, значит, стрельбища, а в 66-м в газоне всегда же ездили в этом.
3: Ну, в кузове, да.
4: Вот. И все пыльные, как с мельницы приезжали. Ну, и вот мы себя в порядок приводим. Вот. А тут погранаряд, значит, привел нарушителя пограничного режима в Эстонии. Такой пьяный был эстонец, молодой. Вот. И начальник идет. И говорит, это кто такой? Да вот, товарищ капитан, задержали нарушителя пограничного режима. Он говорит, да бани его расстрелять. А это была такая, типа, поговорка.
3: Ну, шутка такая, вот. Да.
4: Он сразу протрезвел. Потому что начальник уже ушел. Начальник ушел, тем более это же там солдаты, сержант, а это капитан, да, говорит, за бани его расстрелять. И он прям сразу мгновенно протрезвел. Думал, что ее правда расстреляют по тем временам. Вот, потом мы ее уже успокаивали, что не-не, это он так пошутил.
3: Учитывая, вот, что сразу, Эстония да, тогда да, была, Эстония была нашим, как бы, Советским Союзом, а куда он перся-то, куда он, в какую страну намылился из Эстонии?
4: Пьяный был, а там же погранзона, там же нельзя, те, кто там не живет. Там же нельзя находиться, вот. А то, что он туда пришел или как, ну, это уже какие-то такие дела. И у нас там еще были такие приколы, например, со спецотдела приезжал, например, майор, и говорил, кто назовет 10 фамилий эстонцев враждебно настроенных, ну, по тем временам, вот, и фамилии эстонские, тот, говорит, пойдет в отпуск на 10 дней. Представляете, ну это как-то раз было, но никто не мог назвать, потому что там такие фамилии.
3: Проблема с произношением.
4: Уже забываешь. Вот. Потом народ учил эти фамилии, но больше такого уже не было.
3: Понятно. Вот. Я думаю, это просто, опять же, шутка такая по-русски. Вы учите, а в отпуск никто не пойдет.
4: Нет, это не шутка, это было серьезно. Это серьезно. Ну, если бы кто-то назвал 10... Ну, это пример, как у бразильцев, когда на стадион Маракан сказали, у кого с собой есть фотографии тещи, тому, значит, там какой-то приз, и у кого не оказалось. Здесь тоже. Ну, второй раз уже так повторялось.
3: Понятно. Геннадий, большое вам спасибо за ваш рассказ. А я хотел предоставить тоже новичку в нашем эфире, но я очень люблю этих новичков, потому что этот новичок настоящий полковник. Первая линия. Александр Васильевич Данилин. Правильно, Александр Васильевич?
5: Дашин.
3: Видите, почерк у меня как у медика. Сам разобрать ничего не могу. Рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась?
5: 1977 год, Серпуховское училище, выпуск 82 год, распределился Новосибирск в полк, потом служба главного инженера дивизии, потом главное управление ракетного вооружения, это Власиха. Увольнялся оттуда.
3: Ой, а вас, интересно, случайно год. Преподавателем не был мой брат двоюродный Юра Филатов? Не помните
5: такого?
3: Нет,
5: я такого не помню. В училище не помню я такого.
3: Он как раз постарше меня, прям вот должен был точно быть в ваше время там где-то что-то. Да, все. У меня корни оттуда, серпуховские. Поэтому по отцу оттуда я. Рассказывайте, ладно, это я что-то расчувствовался.
5: Ну, курьезный случай какой. Почему нельзя нарушать устав караульной службы? Значит, третий курс, мы уже такие все знаем. Начальником караула пошел замкомандира взвода Калинин Сергей. Ну, ее уже нет с нами, царствие небесное, но не суть. Второй пост – это склады...

0: нарушение. Служба несется в огневом сооружении и под сигнализацией. Выйти нельзя. Значит, меня приспичило. Я позвоню в караулку, говорю: Серега, надо так и так вот сходить. А туалет на улице, ну, обыкновенный деревенский, с обыкновенной дыркой. Значит, я захожу в этот туалет, расстегиваю, ну, ремни-то обыкновенные солдатские.
1: И у вас выпадает подсумок с магазинами.
0: Подсумок туда, в эту дырку, выпадает. Вот. Хорошо, мне повезло. Практически туалет был полностью заполнен, и там уже мне, я руками его достал.
1: Повезло. Но
0: я вышел оттуда. Было лето, трава, я об траву вытирал, но мне сразу стало плохо, поэтому... Вот. Но это еще полбеды. Я вытирал об траву, кое-как вытер. Но пришел в караульное помещение, вы же представляете, нары. Это же
1: такой тонкий французский
0: такой
1: запах.
0: Запах однокурсники. Да откуда ты несет? Поэтому вот мне этот случай, у меня сейчас сын старший офицер, вот я всегда рассказываю вот со смехом. Вот такой был случай курьезный. Поэтому устав караульной службы никогда не надо нарушать.
1: Александр Васильевич, я вот не в карауле был, но точно в такую же ситуацию на курсе молодого бойца. Но мне больше повезло. У нас, представляете, у нас тогда еще как бы подсумки эти не были пробиркованы. И просто как бы мы просто брали, снаряжали их на ремень. И я точно так же пошел. Мне, с одной стороны, повезло, что у меня бирки не было. Почему? Потому что когда я его с большим трудом достал, мне его, так сказать, удалось просто в кучу скинуть. И я потом выбрал на следующий день другой. Но яма была не полную заполнена. И пришлось, в общем-то, специальное устройство, чтобы вытащить его оттуда. Это целая операция была. Так что вы не одиноки в этой проблеме. Ну, вот такая вот служба, дорогие друзья. Александр Васильевич, большое вам спасибо за ваш рассказ. Наша передача, к сожалению, подходит к концу. Я хотел сказать, что с вами был президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. И вот, ну, если нас слушают и взрослые, может быть, не взрослые, молодые, но безинициативные, которые не звонили, не писали сегодня, на самом деле, ну, очень хотелось бы послушать все-таки в следующей передаче каких-то историй, ну, таких свежих, интересных. Потому что пишут, на самом деле, мне вот очень много ребят, которые тем... Кстати, не только ребят. Кстати, есть мои ровесники, которые служат и участвуют. Причем участвуют там не теоретически, не подготавливают личный состав, а непосредственно на линии боевого соприкосновения. Давайте на следующий понедельник настроимся. Будем ваших звонков ждать. С вами была Катюша, Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». Помогала мне Ольга Шатрова. До следующего понедельника, дорогие друзья.
2: Катюша на радио «Шансон».
3: Нас вела война.
2: Место встречи боевых товарищей.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вишню.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит. Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
5: Магадан. Значит, опять домой.

0: 19 часов в Самаре. С новостями в студии Дарья Анненкова. Здравствуйте. Вопросы социально-экономического развития Самарской области обсудили губернатор Вячеслав Федорищев и заместитель председателя правительства России Александр Новак. Руководитель области сообщил, что в непростых экономических условиях все отрасли показывают динамику, производственные планы выполняются. Не остался без внимания вопрос обеспечения топливом. По словам главы региона, выстроенная работа позволяет с уверенностью сказать, что все базовые отрасли экономики, в том числе и сельхозпроизводители, обеспечены топливом в полном объеме. Заместитель председателя правительства России Александр Новак вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым посетили «АвтоВАЗ» накануне 60-летия предприятия. Чиновники осмотрели производственные площадки и встретились с коллективом. С принципами организации производства гостей ознакомил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. В присутствии Александра Новака и Вячеслава Федорищева был также проведен тест-драйв автомобиля. Зампреду правительства были представлены современные подходы, которые внедряются в целях повышения производительности труда. В рамках визита состоялось награждение сотрудников, которые внесли большой вклад в развитие «АвтоВАЗа». Житель Самары организовал нелегальное производство опасного для жизни алкоголя. Муж и жена, которые купили у него спиртное, погибли от отравления метанолом. Мужчину осудили за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и приговорили к тюремному заключению. Суд также обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей сыну погибших. В Самаре начался новый этап спасения одного из самых известных памятников деревянного зодчества – дома купца Кожевникова, который горожане знают как «дом с часами». Как пишет КП «Самара», спустя 4 года после того, как волонтеры Том Сойерфеста взяли историческое здание под опеку, на объекте стартовали полномасштабные реставрационные работы. Теперь легендарный особняк получил шанс на вторую жизнь. В центре Самары сейчас плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 19 тепла. Завтра в городе ясно, без осадков. Температура воздуха до 30 градусов. И к этому часу все. Хорошего вечера. Дарья Анненкова, радио «Шансон».
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 28, ветер западный 1 метр в секунду. Мария Дейева, радио «Шансон».

0: Помните, как герой Андрея Миронова в фильме «Обыкновенное чудо» обольщал жену волшебника? Вы привлекательны, я чертовски привлекательна. Так чего зря время терять? Жаль, что в жизни немного все сложнее. Ирина Круг открыла новый час на радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова. Желаю вам продуктивного продолжения рабочего дня. Ну и пусть коллеги поддержат вас в любых начинаниях. Ну а работа принесет радость, что задачи решились легко.
1: Сохраню как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Это песня центровой красички Нины Картинки, записанная со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Помните, такой фильм был «Сбежавшая невеста» о девушке, которой так хотелось быть любимой, что она, забыв о своих желаниях, о своих мечтах, своих увлечениях, подстраивалась под возлюбленного, под каждого возлюбленного. Ну и все ее отношения заканчивались побегом от алтаря, потому что, ну, нельзя забывать о себе и жить чужими мечтами. Так что не знаю, надо ли разглядывать то, чего нет. В середине часа нам предстоит заглянуть в будущее, да, ведь там рассматривается судьба электрокаров. Дмитрий Малыгин в середине часа с подробностями. Не пропустите рубрику «Дави на газ».
1: Не хочу я курить по утрам, чтоб захлеб не душиться кашлем и не

Топлю ночи горькие грезами и садку полудрему узором. Привяжу мудрость жизни цепями и тоску искупаю ликером. В снах всегда происходит реальность,

0: Реклама.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: А попросят в долг, я займу.

глазах твоих раскосых шепчет о любви. И имеет ли значение буква «С» с пересечением, что на юном плече

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне некоторых сложностей с классическими видами топлива россияне ринулись массово скупать электромобили и гибриды. Тем более при покупке таких типов автомобилей можно воспользоваться госсубсидией. Но, видимо, в скором времени доступному электрическому будущему может прийти конец. В Минпромторге хотят пересмотреть скидки на электрокары. Сейчас государство дает скидку 35%, но не более 925 тысяч рублей на ряд электрокаров и последовательных гибридов вроде «Москвич 3i», «Лада и Ларгус», модели «Эволют» и других. В министерстве предлагают урезать скидку до 10% для автомобилей с невысокой степенью локализации. Логика простая. Чем больше деталей и этапов производства в России, тем щедрее бонус. Остальные тоже смогут участвовать в льготных программах, но на менее выгодных условиях. Нормативную базу пока только готовят. О точных сроках, когда правило вступит в силу, расскажут позже. Это самая невыгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Улыбнись, и я совсем, что раньше было, забежу.

0: ну какой же красивый клип на эту песню. И да, спешу напомнить вам, что радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть. И вот сейчас машу вам рукой, так как настало время прощаться. В следующем часе встречайте Юлию Степанову. А вот в этом часе для вас еще успеет исполнить свои песни группа «Сентябрь» и Зайнаб Махаева. С вами была Ольга Шатрова. Пока.
1: Звуки тают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн. И каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тюрьме.

шелковой речка стелется, канителица. А речка в тайге, как дорожка, гладкая, гладкая. Дома ждет меня, ждет у порожика, сладкая, сладкая. А вот

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей и педагогам со стажем от 25 лет будут присваивать звание ветеран труда. Документ опубликован на портале правовой информации. Учителям также гарантируют бесплатную юридическую помощь по вопросам работы. Для начинающих педагогов предусмотрят наставничество. Кроме того, власти должны обеспечить защиту учителей от угроз, связанных с их профессиональной деятельностью. В Подмосковье назвали самые редкие имена новорожденных с начала года. Среди девочек появились Мерседес, Наоми, Александрита, Феврония и Берегиня. Мальчиков называли Евсевиями, Никодимами, Спиридонами и Гекторами. При этом большинство родителей по-прежнему выбирают более привычные имена. У мальчиков самые популярные остаются Михаил, Александр, Артем, Тимофей, Матвей. Самыми популярными женскими именами в России стабильно остаются София, Ева, Анна, Мария и Варвара. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 28. Ветер западный 1 метр в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 19 градусов. Дожди с грозами начнутся уже завтра рано утром. Мария Деева, радио «Шансон».

В жизни всегда есть место подвигу, но прежде чем проявить чудеса героизма во имя, ну, скажем, справедливости, вспомните о близких и любящих вас и поберегите их нервы. Александр Розенбаум только что в эфире радио «Шансон», Стас Михайлов далее, 19:07 в Москве, с вами Юлия Степанова, добрый вечер.

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

хочется, чтобы ваш чубчик развивался на теплом морском ветру. И это возможно, если вы отправитесь на фестиваль «Бархатный шансон». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей жанра на легендарный фестиваль «Бархатный шансон». Алексей Петрухин в числе участников. Фестиваль состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Шансон «Бархатный» до невозможности. С 24 по 30 октября отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Кроме Алексея Петрухина с нами Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Тамара Кутидзе, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Анатолий Полотно и Федя Карманов и другие любимые артисты. Подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Итак, «Бархатный шансон», Турция, с 24 по 30 октября. Присоединяйтесь. Далее в нашем радиоэфире группа «Бутырка», Сергей Трофимов. Прямо сейчас Григорий Лепс.

0: Реклама.
1: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0

Вилли Иванович Токарев в эфире радио «Шансон». Вы знаете, мы приглашаем всех, кто ценит душевную музыку, душевную, динамичную, под которую можно потанцевать, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Это будет вечер, наполненный любимыми песнями. Правда, придется немножко подождать, но вы же знаете, как быстро летит время. 14 ноября встречаемся в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и молодые артисты. Вы сможете попеть и потанцевать под песни Михаила Шуфутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Ирины Круг, Лиса Повала и других артистов. Подробности есть на сайте radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

правы. Я слишком далеко зашел тогда. И вот теперь в дыму скандальной славы звезда.

0: Александр Левшин в эфире вечернего шансона. Всем желаю легкого вечера понедельника. И как обычно по понедельникам в 8 вечера к нам приходит Дмитрий Малыгин, чтобы провести программу «Вечерний заезд». Автомобилисты, присоединяйтесь, задавайте вопросы, ну и будьте с нами. Я Юлия Степанова, вернусь к вам уже в программу «Только для вас».
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон.
1: 20 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству пересмотреть нормы рабочего времени и преподавательской нагрузки учителей. Выполнить поручение необходимо в течение 6 месяцев. Главы регионов также должны рассказать педагогам о доступных мерах государственной поддержки и помочь с их получением. Кроме того, власти на местах должны предусмотреть поощрение учителей за заслуги в сфере образования. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который должен помочь стабилизировать ситуацию с топливом. Документ планируют принять сразу во втором и третьем чтениях. По словам спикера Вячеслава Володина, изменения должны обеспечить бензином и другими видами топлива как граждан, так и предприятий. Минпромторг рассматривает возможность распространить российскую полку после запуска механизма на детские товары, сообщил замглавы министерства Иван Куликов. Ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. В «АвтоВАЗе» спрогнозировали рост авторынка в России. В 2026 году он будет на уровне 2025 и составит 1 миллион 400 тысяч машин. В 2027 может вырасти до 1,5 миллиона штук. Об этом журналистам заявил вице-президент по продажам компании Дмитрий Костромин. По его словам, в следующем году холдинг ставит цель занять на рынке долю в 25%. Сегодня «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лада Нива». Сообщалось, что при сохраненном дизайне модели в машине появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 56 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 27, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве реке плюс 19 градусов, дожди с грозами начнутся уже завтра рано утром и продлятся 2 недели. Температура воздуха во вторник и среду около плюс 25 днем. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, 20.06 в городе Герой Москва, понедельник, и это значит, что вы снова с автомобильным шоу «Вечерний заезд». Если вдруг у вас какие-то вопросики автомобильные накопились, что-то сломалось или наоборот починилось, хотите купить автомобиль, продать, смело можете написать нам по номеру 8-909-955-103-0. Это все известные вам мессенджеры плюс смс-очки. По старинушке пишите Юлии Степанова. Мой голос разума смс-очки обязательно прочтет.
2: Даже вслух.
1: Даже на все вот эти вот 11 галактик и 100-500 миллиардов слушателей, для которых мы вещаем, правильно?
2: Да.
1: Ну, в общем, начало сегодня у меня, мне кажется, не очень автомобильное будет. Я не знаю, даже рад я или не рад, и вы рады или не рады, что закончился, наконец-таки, чемпионат мира по футболу. Я зацепил, ну честно, я, конечно же, не посмотрел все эти какое-то рекордное количество матчей, которое было в этом году на протяжении 30 дней, 100, даже боюсь соврать, но 100 сколько-то матчей было сыграно, команд очень много. Я, естественно, в эту лодку заскочил уже на этапе плей-офф, когда вот эти вот матчи на вылет классненькие, когда ты можешь смотреть, переживать. И да, самым крутым, конечно же, был матч Англия-Франция за третье место. Он был, как я для себя это определил, хоккейным, да, ну потому что счет 6-4, а мог быть 6-5, там был незасчитанный гол. Это что-то для футбола феноменальное, да, такое количество мячей, это прям за гранью добра и зла. Самое страшное в просмотре этого матча было просто отвлечься на секунду. Ну, потому что я несколько раз отходил до холодильника, и, собственно, в ровном момент, когда я это делал, забивали гол. Мне было очень обидно. Вот, собственно, это было круто. И, конечно же, я ждал вчерашнего вечера, вчерашнего матча финала, где сражались мои фавориты. Аргентина с Испанией, с Красной Фурией. Я, честно, я даже поспорил с одним человеком на пенное, что победит Аргентина. И я проиграл. Потому что Аргентина играла из рук вон плохо. Прямо отвратительно.
2: Не поверишь, но вчера же днем, вот я как человек абсолютно, так сказать...
1: Далекий от этого.
2: Ну да, далекий и ничего в этом не понимающий практически. Меня зовут Испания или Аргентина? Я говорю, Аргентина.
1: Аргентина,
2: почему-то, поддаваясь неведомым, так сказать, порывам.
1: Слушай, ну потому что...
2: И мы проиграли с тобой.
1: И мы проиграли. Слушай, потому что, как по мне, у меня было ощущение, что у Аргентины есть какой-то дух, да, такой вот бунтарство какого-то. И не зря говорят, что, в принципе, сборная Аргентины выходит играть, не выходит играть в футбол, а выходит драться. И они вроде бы как мне вот этим были близки. Но...
2: Не, ну, может быть, они и вышли драться, но просто наваляли в этот раз.
1: По факту наваляли им. Друзья, если кто-то так же, как и я, вчера сильно переживал за Аргентину, ручку поднимите вверх, пришлите сообщение по номеру 8-909-955-103-0. А мы после паузы все-таки, наверное, начнем говорить про автомобили.
0: Вечерний заезд. Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд сегодня начался с футбола. Как бы это ни было странно, ну да, вчера мы попрощались с Мундиалем. Мне так слово это, кстати, не нравится, почему-то оно так это называет. Досадным поражением Аргентины от Испании. Все честно было заслужено, Испания играла волшебно, Аргентина играла никак. Голкипер Мартинес, по-моему, фамилия, я не силен, но он тащил всю Аргентину, каждый его сейв, вот этот, пих, как он ловил мяч, у меня, конечно, внутри все переворачивалось. Чувак красавчик. Так, Марина пишет нам, что, в общем-то, она поддерживает. Не только я один вчера проиграл в споре. Добрый вечер, я этот футбол запомню на всю жизнь. 6 штук больших шоколадок Аленка проспорила, а вчера вообще ящик мороженого. Ну, люди на мороженое еще спорят, я на какие-то более серьезные. И Ольга сообщает там, что на даче, где она живет, света нет. Смотрела футбол по телефону, плачу до сих пор. Болела за Аргентину, жаль, что все так получилось. Ольга, я тоже болел за Аргентину, заслуженно проиграли, по факту. Очень я за Лионеля Месси переживал. Не то, это как бы тренд, да, то есть тренд переживать за каких-то великих футболистов. На этом чемпионате были два вот этих крашика, и Лионель, и, собственно, забыл, как зовут этого второго-то нашего.
2: Зачем ты стучишь в мои барабаны? Мне и так больно.
1: Мне и так больно. А Криштиану Рональдо, конечно, как это могло вылететь из моей пустой головы?
2: Ну, это сбой матрицы. Просто,
1: да, да, и, в общем-то, это вот было такое, вроде бы как незримое противостояние, хотя они в итоге-то и не встретились, Португалия отъехала раньше, но мне всегда Лионель был как-то ближе по духу. Ну, во-первых, его общая жизненная модель, она мне более симпатична, да, то есть это минимум пафоса, максимум каких-то семейных добрых ценностей, клевых, дети, жена, семья, все вот это, никакой особой показухи, но я как человек деформированный автомобильно, я еще вот с этой точки зрения рассматривал этих двух величайших игроков современности футбольных, и если у Криштиану автопарк это, конечно же, сплошь и рядом. Да у них у обоих, конечно, тяжелый люкс, это понятно. Но там прям все какое-то показушное. Бугатти, вот это прям совсем такое, на богатом. То Лионель на самом деле знает толк в хороших тачках. И да, у него есть Феррари, но Феррари прям очень эксклюзивные, очень редкие. Есть американские классные тачки, мощные маслкары. Вот даже в этом он мне, конечно, сильно ближе, чем к Криштиану. Собственно, мне кажется, что...
2: Он почувствовал твою любовь.
1: Почувствовал мою любовь и проиграл вчера, да? То есть я его так сильно любил, что проиграл. Друзья,
2: что расслабился,
1: можете по-прежнему писать по номеру 8-909-955-103-0, как вы вчера пережили досадное поражение Аргентины, а, быть может, вы вообще болели за Испанию, и вы, наоборот, довольны. Слушайте, тачки и футбол как-то всегда неразрывно связаны. Часто автомобили являются подарком, да, за те или иные спортивные успехи. Кстати, по приколу, сборная Египта, Египет, получила, собственно, за выход в 1/8 вот этой турнирной всей таблицы впервые в истории сборной Египта. Они попали в 1/8 в розыгрыш. И всем им подарили по Митсубиши Eclipse Cross. Довольно странный, спорный кроссовер, но такое вообще ни разу не, ни разу не лухари, такое очень странное решение, но, в общем-то, получили они его в подарок, эти автомобили, и, кстати, сборная Узбекистана тоже разжилась новыми тачками. Президент Шавкат Мирзиёев, по-моему, да? Прошу прощения у господина Шавката, если я неправильно назвал его фамилию. В общем-то, за то, что ребята впервые как раз-таки сборную Узбекистана прорвались на Мундиале, он придарил им китайские электрокары BYD, что-то Song Plus модель, такое странное название, и там какая-то специальная Champion Edition была какая-то серия. Вот, в общем-то, ребята из Узбекистана получили вот эти тачечки в подарок. Да и в целом это принято и часто дарят. И даже я вспоминаю, как в каком-то далеком 2002 году наши футболисты, которые не смогли выйти из группы на чемпионате, Но все равно двое наших футболистов, Дмитрий Сычев и Виктор Анопко, получили в подарок автомобиль. Дмитрий Сычев за то, что он забил гол в ворота Туниса. А Виктор Анопко, что сыграл 100 матчей за сборную, они получили по тем временам очень нифиговые тачки Porsche Boxster. Это, в общем, ну, как бы классический такой Porsche, да, с открытым верхом. И кто-то из них, как, если мне не изменяет память, чуть позже признался, что подарок клевый, но налог за него какой-то сильно большой. И, в общем-то, для таких состоятельных кротов, как футболисты, тоже оказался не очень подъемным. Поэтому, как видите... Я на эмоциях начал этот эфир с футбола, а оказывается, что футбол и тачки как-то нет-нет да связаны. Поэтому, друзья, давайте я собираю по-прежнему ваши переживания и страдания по поводу поражения Аргентины по номеру 8-909-955-103-0. Но скоро будем говорить про автомобили. Обещаю.
3: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд. Сегодня как-то мы начали ехать на футбол.
2: Мы едем на футбол.
1: Мы ехали на футбол. Футбол закончился, и мы вернулись и приехали. Давайте поговорим про автомобили. Какую-то возьмем более-менее близкую нам серьезную тему и будем ее обсуждать. Вот что мне тут подумалось. Ни для кого не секрет, я часто об этом говорю. У меня есть китайский автомобиль. Когда-то я его себе приобрел. Называется этот автомобиль Tank 300. Многие не поймут, зачем я это сделал, но я всегда всем объясняю, что в хорошем смысле Tank 300 — это тачка из прошлого. Именно так я себе представлял автомобили, когда в школе, в детстве играл в эти вот вкладыши из жвачки Turbo. Да, для меня это был идеальный автомобиль. Там такие были. Это были... Джип Wrangler, это был Ford Bronco, такие вот не очень симпатичные ребята, я бы даже сказал, вроде бы такое слово можно говорить по радио, ублюдки, страшные, но меня они все время манили, и вот появился такой китайский, на удивление, автомобиль Tank 300, кстати, если бы он был не китайским, я бы тоже на него обратил внимание, то есть это какая-то вот такая особенная вещь в себе. И он у меня существует, да, я сложно принимал это решение.
2: Но он симпатичный.
1: Вот видишь, ты говоришь, что он симпатичный.
2: Но он довольно эстетичный.
1: Да фу, говорят, какой страшный.
2: Нет.
1: Я тоже считаю, что он симпатичный. Именно поэтому мы с тобой находимся в одной студии. Мы братюньки. Вот, и, собственно, сложно было принимать это решение. Наверное, где-то ментально, психологически. Я был в таком легком раздрае, находился... Я пересаживался, как многие помнят, на него с премиального японского автомобиля, с Lexus RX. Хо-хо. И, в общем-то, я в какой-то момент понял, что да, все, время пришло, пора. К чему я это все веду? Что автомобили, есть такая история, что автомобили время от времени нужно менять. И мне интересно, как часто вы меняете автомобили? Что-то изменилось ли в вашей жизни в отношении замены транспортных средств или же нет? Я как бы менял там раз в 3 года, в 4, примерно это происходило так. Сейчас моему Tank 300 как раз-таки в ноябре будет 3 года. У него закончится гарантия, все как надо, да, и он уже будет трехлеточка. И я начинаю думать, а не пора ли его менять? Хотя, справедливости ради, за последние, наверное, лет 15, это первая тачка, которая абсолютно, вот прям совсем за 3 года не делает мне мозги. Вот никак, да? То есть я езжу, делаю техническое обслуживание регламентное, и оно вообще мне не доставляет неудобств. Ничего нигде не гремит, ничего нигде не стучит. Это не пришло в какой-то там неприглядный вид. Это все.
2: Ну, машина трехлетка, господи, да это же девочка.
1: Да ну, а знаешь ли, я должен тебе сказать, что за 3 года с вот этим супернадежным премиальным японским Лексусом происходило очень много всего. И я ездил и по гарантии, и по отзывным компаниям. Поэтому интересно, меняете ли вы сейчас автомобили, напишите нам.
2: Если меняете, то на что?
1: Если меняете, то на что? Готовы ли вы заменить на китайский автомобиль? Как вы делали это раньше? Как вы делаете это сейчас? Можете похвалиться фоточками своих автомобилей, которым уже там 20, 30, 40 лет. Я с удовольствием по ободу руля угадаю, что это за тачка у вас. Ну, попробую, по крайней мере. Друзья, напишите 8-909-955-103-0. Это мессенджеры и смс. Как часто вы меняете автомобиль? Изменилось ли у вас сейчас этот алгоритм? Изменился и какой, на какой вы готовы были бы заменить, а какой нет? Это тоже очень интересно. Готовы ли вы пересесть на китайца? Таких людей все больше, но есть и адепты, говорят нет. Секта свидетелей немецкого автопрома
2: это
1: в
2: я.
1: Основном.
2: Да, это я.
1: Ну, давайте, пишите, а мы после паузы узнаем.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд сегодня отчасти футбольный, но потому что, конечно, мы не могли не коснуться этой вечной темы чемпионата мира. И Наталья из Санкт-Петербурга не согласна со мной, что Аргентина играла плохо. Обстоятельства сложились против этой команды. В общем, там куча доводов и минимальное время отдыха, и потери ключевых игроков из-за травмы, и все вот это. Но, как говорят профессионалы из мира спорта, счет на табло. Я, правда, готов был простить ребятам аргентинским все, но игра не шла. Ну вот прямо из ряда вон не шла. Это мое мнение. Я не претендую. Я тот еще футбольный эксперт, но я видел это своими глазами. Может быть, если бы я так был глубоко погружен в вопрос, как Наталья, то я бы думал иначе. Да, но нет. В общем, друзья, возвращаемся к тачкам. Мой вопрос сегодняшний вам. Как часто вы меняете автомобили? Как вы делали это раньше? Как вы делаете это сейчас? Вы тоже из вот этой секты... О, вторая секта у меня есть. Секта меняющих автомобили раз в 3 года. Или как у вас это происходит? Расскажите. Интересно, или вы настолько влюбляетесь в свою машину, что вы не можете с ней расстаться? Я, честно говоря, ну, просто профессионально деформированный. Мне много приходится ездить на разных автомобилях, и я их безумно люблю. Мне всегда жалко автомобили, если с ними что-то происходит, там, не дай бог, царапинки, сколы, еще какие-то невзгоды. Но при этом я очень легко с ними расстаюсь. Я понимаю, что это транспортное средство. Да, вот сейчас оно меня так или иначе почему-то перестало устраивать. Да, я хочу двигаться вперед. Я хочу познавать и ощущать что-то новое. Да, и я, честно говоря, наверное, не готов, если только это не продиктовано какими-то экономическими соображениями, ездить на машине прям очень долго. То есть вот эта вот история про 10 лет владения, ну, наверное, не для меня. Мне просто станет скучно. Особенно, если это еще и скучная тачка. К сожалению, и бывают такие. И был у нас, и до сих пор есть, и пользуются популярностью. И, как выяснилось, сейчас продажи этого автомобиля пошли в рост. Снова по параллельке их завозят. Toyota Camry. Ну, Камри, как он ее называет, это вот такой абсолютно безэмоциональный среднестатистический седан. Да, его все очень любили. Но когда мне задавали вопрос, а как вам Камри? Ну, я всегда отвечал, что, слушайте, я быстрее умру в ней от скуки, чем она сломается. И это абсолютно такая тачка непонятная для меня. Такие тоже бывают машины. Как можно владеть Камри 10 лет? Я не врубаюсь. Так, меняю авто после того, как старый начинает сыпаться, сообщает нам Сергей. Слушайте, ну, современные автомобили, конечно же, менее выносливые, чем были когда-то. То есть вот эти истории с пробегами по миллиону где-то в прошлом. Хотя, если за автомобилем следить, ну, не должен он начинать сыпаться. Если вы как бы правильно его эксплуатируете, вкладываете в него какие-то средства, в ремонт своевременное, техническое обслуживание, ну, не должен.
2: Да, начинают.
1: А что?
2: Ну, вот у меня предыдущий, это как в бездну был. 3 года вложений вот просто в бездну.
1: Ну, правильно, потому что до этого у тебя было что?
2: И ничто его не
1: что
2: спасло.
1: Что у тебя был за автомобиль?
2: Поехали дальше.
1: Не поехали.
2: Я сейчас микрофон себе выключу.
1: Слушай, я знаю, что у тебя была за тачка. Это же был Opel.
2: Astra 11 года.
1: Это же был Opel. И все знают, что если в тишине прислушаться...
2: Нет, дело в том, что до 150 тысяч вот вообще ни одной проблемы. Ни одной. Здесь вот как по писанному. Вот когда 150 тысяч я наездила, вот, начали такие чудеса, что после этого мне, по-моему, уже ничего не страшно.
1: Слушайте, ну, Opel, да, Opel были такие, и они этим... У меня тоже просто было
2: Я очень любила.
1: У меня было 2 Opel, и у меня тоже была Astra, и я тоже знаю, что это за автомобиль, и я с ней тоже попрощался. К китайским автомобилям хорошо отношусь. Хорошо, но если бы был выбор... немцы или китайцы, или японцы, я так понял, что Сергей склонялся бы скорее к выбору вот этих вот привычных марок, а я могу сказать так, уже насмотревшись, напробовавшись и все вот это точно китайских тачек бояться сейчас не стоит. Как многие думают, что разливают их из одной китайской бочки, но все это, конечно же, не так. И масса сейчас и надежных автомобилей, и технологичных, и если вы будете за ними следить, то ничего с ними страшного не будет. Есть нюансики? Да, безусловно. Непривычные нам ментально? Да, конечно. Когда ты садишься в немецкий автомобиль, тебе кажется, что все на своих местах. Да, садишься в китайский, и вот тут возникают вопросики. То есть мы просто по-разному воспринимаем этот автомобильный мир. Тамара приветствует нас с тобой, Юль, и спрашивает, как нам с тобой Kia Carnival. Часто этот автомобиль называют «Карнавал», «Карамель» и все остальное. У нас, к сожалению, через буквально 7 секунд будет прекрасная музыка.
2: Какому это сожалению? Султан Лагучев?
1: Не сожалеть о Султане
2: Лагучеве? Нет, танцуем.
1: Танцуем и вернемся. Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: с Юлей. Автомобиль под названием Kia Carnival. Я скажу так, автомобиль отличный. Во-первых, их есть 4 поколения. Не знаю конкретно про какое вы говорите, но если про актуальное 4-е, оно сейчас уже даже обновилось. Мне нравится. Это такой не характерный тип автомобиля. Это кросс-вэн. Это что-то среднее между универсалом повышенной проходимости и минивеном. Мне такие автомобили симпатичны, потому что в них всегда легко дышится. То есть ты сидишь, вокруг тебя много места, можно посадить, в принципе, много людей, да, в зависимости от комплектации, там разное количество посадочных мест и много пространства. Таких приятно путешествовать, в них можно всегда передохнуть, прилечь, если это необходимо, трансформировать салон правильно. Что касается техники, то были очень разные машины в разных поколениях. Там были и 3,5 моторы, и дизельные 2,2 моторы. Классные, очень производительные моторчики. Сейчас ситуация немножко иная. Ну, в духе времени происходит так называемый некий даунсайзинг, да, то есть сейчас моторчики уменьшаются, появляются гибридные установки, что мне не очень, честно говоря, нравится. Я, конечно, за old school, за V6, за все вот это, за моторы, понятные на классических видах топлива. Еще не очень мне нравится, конечно же, что все автомобили, которые продавались у нас официально карнивалы, они были переднеприводными. Хочется, конечно же, полноприводный такой автомобиль иметь, потому что, ну, у нас сложновато. С климатом много снега, много льда. Вот, поэтому полный привод, мне кажется, должен быть. Must have, как говорится. Но тачка классная, я одобряю. Я скучаю, конечно же, по всем этим автомобилям с прошлого. Kia, хотя, ну, никогда не ценилась так Kia, уж честно, да. Ну, корейская такая добротная машина, а вот сейчас, когда уже невозможно дотянуться ручонками до их продукции, как-то даже Kia так неплохо. Вот, поэтому, если у вас есть в планах приобрести, смело, смело приобретайте. Ну, я бы посмотрел, конечно, на вторичке машину дизельную, прекрасную. Ну, или же что? Или же можно купить нашу кровинушку. Я почему про нее вспомнил, увидел сейчас фотографию, и буквально в день 60-летия АвтоВАЗа на этом заводе прекрасном начали производить обновленную Нивушку. Нивасик. Нива теперь легенда, она называется. Та самая классика, которую мы так любим. Более...
1: Легенды
0: более и мифы. Более 350 новых деталей в этом автомобиле. Представляете?
1: А до этого были старые, что ли?
0: А до этого 50 лет были одни и те же. Ну, 49, точнее, лет выпускается этот автомобиль, сейчас его обновили.
1: Ну, это круто, слушай, когда в новом автомобиле новые детали. Мне кажется, это логично.
0: Нет, это логично, просто 49 лет они были одни, а теперь они новые. Слушайте, как минимум мотор 90-сильный появился, 1.8. Классный, крутящий момент реализовывается на 1000 оборотов. Подушка безопасности, в конце концов, появилась в руле, водительская.
1: Круть.
0: Ключ, центральный замок, теперь один ключ. Не тот, как от почтового ящика, и надо ходить каждую дверь, слава богу, их всего 3 было в Ниве, открывать отдельно, да? А теперь есть центральный замок, друзья, надо брать. Это прекрасный автомобиль, почему я про него вспомнил? А, ну потому что увидел фоточку. Да, друзья, я от себя хочу поздравить АвтоВАЗ с 60-летием, иногда они двигаются в правильном направлении, я имею в виду, конечно же, грядущий кроссовер Lada Azimut, который, слушайте, я без зазрения совести могу назвать симпатичным. Он мне очень нравится, и недавно, я не очень разбираюсь в этом, вице-премьер, по-моему, Новак посетил завод АвтоВАЗа, прокатился на предсерийный вот этом вот Lada Azimut, сказал, что тачка очень классная, годная, и даже вроде бы, пользуясь служебным положением, попросил, что как только вот первые серийные автомобили в продажу поступят, чтобы ему один отложили.
1: Я возьму. То
0: есть. Такой вот с перламутровыми пуговицами он возьмет и будет его...
1: А ты, Димыч, пересядешь? Вот ты в начале вопроса.
0: Слушай, на Азимут или на Ниву? Слушайте, да, я задавал этот вопрос, потому что как раз я задумался о том, что надо бы тэнк менять, потому что ему уже 3 года, но

0: честно говоря, пока альтернативы для себя вот такой тачки из будущего с понятными узлами и агрегатами я не вижу. И коль уж прекрасный красный, я не очень сильно вот в оттенках, красный Тэнк 300 мне не делает мозги, прекрасно справляется со всеми поставленными задачами, я, наверное, его пока приберегу. В конце концов, у всех же в голове...
1: Ну, ничего, пусть ему будет 4 года. Даже 5.
0: А рубежи такие, ты права, 3 и 5 лет, да, то есть почему-то по статистике меняют именно вот в таких диапазонах. Подожду пятилеточку. Там посмотрим, что будет. Друзья, к сожалению, эфир подходит к концу. Было классно сегодня с вами и про футбол, и про машинки. В следующий понедельник я к вам вернусь, принесу с собой новые, свежие автомобильные новости. Снова что-нибудь обсудим. Я был рад всех слышать. Пока-пока.
2: На радио «Шансон».

окном и лес в зеленом балахоне ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

городов, на полустанках, на перронах. Она держалась за любовь, они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил.

0: сентябре. Купай вечер в сентябре.
1: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова, Зарагул, Баваровна, Таджикистан. Тайбеков, Ирзбек, Урманкулович, Кыргызстан. Реймов, Палат, Джума, Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Годы-то какие стоят, дорогие радиослушатели, летние. Эх, повезло тем, кто находится в эти жаркие дни где-нибудь за городом у водоема и предается летнему отдыху с большим удовольствием. Добрый вечер. Программа «Только для вас» на радио «Шансон» началась. Плюс 7-909-955-1030. Это наш номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не в первый раз напоминаю, что оставляйте свою подпись в тексте самого сообщения. Это нетрудно. Такая вот просьба. Ну, не оставите, так не оставите. Меня зовут Юлия Степанова. Желаю вам легкого понедельника, хотя от него осталось-то. И даже если не у всех у нас есть возможность оказаться где-нибудь на курорте прямо сейчас, давайте себе представим, и на 4 минуты там окажемся.

0: Плюс 7-909-95-103-0. Номер для ваших сообщений. Звонить на него не надо. Присылайте, пожалуйста, ваше послание в любой доступный мессенджер или смс-сообщение присылайте. И подписывайтесь, пожалуйста. Продолжим. Константин пишет. Хочу передать привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желаю всем отличного вечера. Следующее послание от Александра Наумова. Добрый вечер, шансон. Передаю привет прекрасной девушке Наташе из Пскова. Родное сердце, так получилось, что мы больше не вместе. Александр Наумов. Ну что ж, и такие моменты в жизни случаются. В конце концов, на фоне печали радость выглядит ярче. Счастья вам обоим, и Наташе из Пскова, и Александру Наумову. Послушаем песню Дмитрия Хмелева.
1: Падала навеки с небес вода.

Пусть ваш вечер на радио «Шансон» продвигается так же красиво и плавно, как песня «Люди говорят» Дмитрия Хмелева. Сообщение от Екатерины. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Вячеслава с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 69 лет и 31 год совместной нашей жизни. Желаю здоровья. Я тебя люблю, твоя Катюша, Свердловская область, город Серов. Вот есть любовь на свете, живет она. Пишите о ней нам в программу +7 909 955 103 и 0. Не забывайте о подписи. Шансон, прошу передать привет ребятам в РБТ, в подмосковную Балашиху, микрорайон Савино. Ребята варят уху. Приятного аппетита, еще чуть-чуть и домой поедем все. Пишет Алевтина. Поздравьте нашу дочу Константинову Ирину с успешной сдачей всех экзаменов и полным окончанием медицинского учебного заведения. Первый этап успешно пройден. Шагай дальше, и все будет хорошо. Твои родные.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточные. Суточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

товарищ. Песня не прощается с тобой. +7 909 955 1030. Номер, на который можно направить сообщение в программу «Только для вас». Подписываться не забывайте. Продолжим. Добрый вечер. Передайте привет Еловиковым из Брянска. Они сейчас в дороге из Санкт-Петербурга и слушают радио «Шансон». Это приятно. Сергею, Марине, Анне, Мишеньке, Танюшке. Спасибо мужу, что сделал нам такой подарок и подарил путешествие в северную столицу, написала Марина. Доброго пути вам. Добрый вечер, «Шансон». Передайте, пожалуйста, песню хорошую для моих любимых подруг Оксаны и Ирины. С уважением, Наталья. Будет песня «Шансон». Желаю всем удачи и успехов, и больше радостных, позитивных моментов на жизненном пути. И прошу передать слова любви моему супругу Валерию Алексееву в Белгород, а также нашим кумовьям в Сочи, Анастасию и Михаилу Евстюниным. Отличного отдыха вам, ребята. Если есть такая возможность, давайте послушаем Александра Марцинкевича, Анастасия Алексеева.

все узнают, как вы хороши, как вы умеете громко петь, танцевать вместе с друзьями, близкими и любоваться невероятными закатами. В настоящий летний отрыв под открытым небом приглашает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные и красные», а вот сегодня прозвучали «Зеленые и зеленые». В его репертуаре еще десятки красивых и зажигательных песен. Приходите их слушать 26 июля в столичный клуб «Правда». Информация для лиц старше 12 лет. Отгоните детей от радиоприемников. Добрый вечер, любимый радио «Шансон». Большой привет нам, Никитинам, в город Можга, из что в Удмуртии. Никитину, Александру, Раисе мы всегда слушаем радио «Шансон». Здорово. Самары праздника сияния. Фанфары слышно далеко. Ирину город поздравляет. И я, конечно же, легко. Дорогую Иришку Черняеву спешу поздравить сегодня с днем рождения. Всегда улыбайся, сияй и живи легко. Саша Газ. Зарез. Добрый вечер, «Шансон». Передаю всем водителям РБТ, а именно АБЗ-750 Савина. Всем ребятам, мы сидим сейчас, это который уху-то, да, готовили. Огромный привет Алевтине. Всем добра и песенку Михаила Круга. Договорились сразу после того, как Рада Рай споет нам...

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение.

0: Диана Круг в программе «Только для вас». Поздравляем нашу дочку Кристину с днем рождения. Любви, удачи, здоровья и только светлых дней в жизни. От всей нашей огромной семьи поздравляем ваш Эдуард. Шансон, у нас с супругой Мариной сегодня 41 год со дня нашей свадьбы. В 85-м свадьбы были по 2 дня. Поздравьте нас, пожалуйста, Марину и, соответственно, меня, Сергей Улыбин. Поздравляю вас, много и счастливое лето вашей семье. С днем рождения, Димка Власюк. 41 – это не возраст, а пробег после качественного ТО. Желаю, чтобы мотор работал без перебоев, здоровье не требовало ремонта, а удача всегда ехала рядом. Лене, терпение с твоими идеями. Детям поводов гордиться папой, а тебе сил на всех. Ну и, конечно, чтобы лось оставался самым мощным, надежным и непобедимым. Твои друзья и близкие Лена, семья Бицко, Маломан, Влада и Гена.
1: С прошедших лет, год...

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: А это Виктор Третьяков, он слов на ветер не бросает. Шансон, передайте, пожалуйста, привет Брышевой Надежде Юрьевне. Она очень хороший начальник станции, хорошего ей настроения желает Дмитрий Суранов, рабочий поселок Куйтун. И вот здесь программа только для вас завершается. Следующая завтра в 3 часа дня и в 9 вечера, конечно.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: песни Ивана Кучина на перроне вокзала. Про разлуку, про тяжелый момент, прощание, когда сердце сжимается от боли. Лично я терпеть не могу вокзалы. После них всегда становится грустно. Поэтому предлагаю сменить настроение на что-то теплое и родное. Вернуться к воспоминаниям о том, что дорого. Ведь бывает так, что даже рябина под окном хранит целую историю жизни. Михаил Круг, «Рябина». Пусть эта песня согреет душу и напомнит о самом родном. Оставайтесь на радио «Шансон».
1: Деревья в белых полушалках, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зимой и летом.

растворенный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы

0: трибина под окном.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

белокурая, белокурая, белокурая.

0: Колорит тату на сердце – это браслет, который оставляет любовь. Он не выцветает, не стирается, он с нами навсегда. Но след бывает разным. Бывает обжигающим, а бывает теплым, как прикосновение родного человека. Далее у нас песня «Тост» за всех милых женщин, без которых, хочется признаться, мы, мужчины, будем лишь одинокими созданиями, бродящими по этой земле. Только когда рядом любимая женщина, мужчина может быть по-настоящему счастлив. Олег Митяев с песней «Женщина». Оставайтесь с нами, милые дамы, на радио «Шансон». Мы вас очень любим.
1: Женщина – семейное существо.

даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится,

мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Дорогие друзья, у всех поклонников шансона есть возможность попасть на легендарный концерт и увидеть ваших любимых артистов глаза в глаза, как только что спел нам Михаил Шуфутинский. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». 14 ноября «Лайф-арена» – самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. А на сцену «Разгуляй» выйдет Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин и многие-многие другие. Ну а сейчас, друзья мои, в нашем эфире «Захар Ветер».

0: Рада Рай только что спел о том, как без любви даже секунда кажется целой верстой. И это правда, когда рядом нет родного человека, мир будто становится тяжелее. Но сейчас хочется подняться как можно выше и почувствовать себя птицей, парящей в небесах. Следующая песня про свободу, про то, как важно не терять веру и просто лететь навстречу счастью. Пусть она подарит вам легкость и немного ветра в лицо. Марк Бартон, «Летай» на радио «Шансон».
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, в сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 96 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тоже поприкатила, налетела блажь и тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь

тебя. Ничего-то там в честь с тем, что встретилась мне. Ты такая, как есть, с чем поздравить тебя.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо.

Легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все вернуть.

той самой российских полей. И щемящая грусть колокольного перезвона сквозь морозный рассвет, снежный вихрь летящих саней и безумная дробь атакующего эскадрона. Не наваждение, не дьявольский сон, за поражением вновь поражение, в черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша не спита. В Россию да нету дороги туда. Та дама пиковая ваша убита. И все тот же сюжет, белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона сквозь морозный рассвет, снежный вихрь летящий саней и безумная дробь атакующего эскадрона. Пуля влетела, сердце круша, лица мадам и месье все тускнее, их благородия нет, а душа заторопилась обратно.

снежный вихрь летящих саней и безумная дрожь атакующего эскадрона.

парус, ты мой берег. Ты добро и правде мера. Как я верил, как я верил. Но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно. Мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит. И глаза не лгут. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки. Колесики.

никогда не спросите, вы никогда не спросите, зачем мне эта жизнь отгорела, отзвенела, унеслась туманом белым наша грустная новелла. Стольких долгих трудных лет, взгляд родной такой близкий, и волос пахучих искры, но сегодня словно выстрел прозвучало: нет, колесики, колесики везут меня вдоль просеки, колесики, колесики, головушка, держись, колесики, колесики, вы никогда не спросите, вы никогда не спросите.

Лег закат на синий вечер, как ложится шаль на плечи. В этом мире все не вечно, но кого теперь?

Но ведь надо жить. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки. Колесики, колесики, головушка, держись. Колесики, колесики, вы никогда не спросите, вы никогда не спросите.

Эх, проснулся утром рано, зевну, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скош. А Танька тянет за вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды не

Танька в саку, чтоб обнять-то не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по попку, а чую, Танька не на шутку зашла. Это ты мне в спортлото ставил шесть, иди, сволочь, мясорубку, масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночь женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой

она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завались, Шоферов.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови

0: стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

играть в любовь. Я в этом убеждаюсь вновь. И в той игре никто с тобою не сравнится. Ты здесь всегда в своей среде, как рыба вольная в воде, как рыба вольная в воде, как в небе птица. И что живешь ты влюблено, и символично, и смешно, и символично это, и смешно одновременно. Ведь вся твоя любовь игра, она как этот мир стара, она стара, как этот грешный мир, наверное. Пусть тебя влюблено, половина влюблено, пусть расстаться пора нам давно. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Ты дверь откроешь в тишине, ты не откажешь в ласке мне, ты не откажешь в ласке мне, не в этом дело, а в том, что ляжет рядом с нами ложь. Ведь не себя ты отдаешь, нет, не себя ты отдаешь, а только тело. Тебе твержу я вновь и вновь, не может плотская любовь, не может плотская любовь быть настоящей. Так почему же все равно к тебе я езжу влюблено, к тебе я езжу влюблено все чаще.

«Бессонная ночка». Только на радио «Шансон».

ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил. Играла музыка за стойкой, а он смущался и курил.

городов, на полустанках, на перронах. Она держалась за любовь, они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисует на земле круг.

0: Ну вот и тебе
1: веселье.
0: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

0: прошу, простите.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 95 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сердце. Не вернусь, крик души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.

У меня к тебе неугасимая весна, что-то бесконечное, красивое, как в самых лучших снах. В самых лучших снах. У меня к тебе необходимость навсегда,

лестнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

ошибка на ошибке, но не раз срывавшиеся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким,

Дурная штука. Ведь не зря подсказывали нам, что чужие умному наука. Нас своим одним лишь дуракам.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Молодой паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей так и не возвратился. Отгремела война и вернула солдат, и наладилась мирная жизнь понемногу. Только девушка-то год за годом подряд.

тревожное ожидание и рассеял его вдоль российских дорог. А мужчина уходит за родимый порог, как и прежде, не зная,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.
1: Со мною вот что.

вот что происходит, ко мне совсем не так приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть, не сразу этим же ответь.

людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной нити. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады.

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.